0: מסמלים לנו את העיירה מלמעלה, שבא דרך הסכך, שסכך זה נקרא מסך, שאנחנו מסדרים אותו מפסולת. היינו כל הדברים שבעולם שלנו כאן נראים לנו כפסולת כלפי העולם שלנו, כלפי החיים שלנו. זה השפעה, אהבה, חיבור, דביקות, כל ההבחנות הללו שהם ברצון להשפיע ולא ברצון לקבל. הם כלפי רצון לקבל שלנו, כלפי האדם הלא מתוקן, נראים כפסולת. ואם אנחנו מעלים את הפסולת הזאת למעלה מהראש שלנו, זה נקרא למעלה מדעתנו, ואנחנו רוצים לקבל הכל למעלה מהפסולת הזאת, זאת אומרת הדברים ששייכים להשפעה, אהבה, חיבור, אהבת הזולת וכן הלאה, אז נקרא שאנחנו יושבים בסוכה תחת הסכך, ואנחנו אם כך זוכים לעיירה מיוחדת שמגיע אלינו אור העליון, אור החוכמה, מלובש באור החסדים ומתלבש כבר בכלים שלנו ומסדר את הכלים שלנו, מחבר את הכלים שלנו, עושה הכל מה שצריך, עד שבאמת מתגלה בתוך הכלים. זה נקרא שאדם קיבל את הנשמה שלו ומילוי הנשמה, ולכן המצב הזה הוא חג גדול.
1: כן, חברים, אנחנו נרצה להמשיך את ההערה המיוחדת שאנחנו מקבלים כל בוקר מהרב, ולהיכנס לסדנה, איך נקבל הערה מיוחדת של סוכות? איך נקבל את ההערה המיוחדת של סוכות? קבוצת מיקוד על מתי.
2: Как нам получить это особое освящение Суккота? Да, это большой уровень, большой праздник, огромный свет. И чтобы его получить, естественно, надо, соответственно, приложить усилия вот в объединение, да, такое же большое, соответствующее этому свету, чтобы у нас вот была вот эта чашечка, вот этот сосуд для его правильного восприятия, получения.
3: Мог пока скажи сейчас.
4: Я плохо знаю канон праздника Суккот, но я знаю, что в Суккот, насколько я понимаю, есть ушпинзин, такое символическое гостеприимство. И, наверное, надо осознавать, что в этот праздник в наше объединение приходят наши, так сказать, духовные предки Авраам, Моше, Баль-Сулам, Рабаш, и надо радоваться и показывать как бы им пример того, что их усилия были реализованы здесь и сейчас особенно.
5: Да, в праздник Суккот, это 7 дней быть в намерении, в объединении с товарищами, искать подходы, чтобы зажечь сердца товарищей, чтобы еще ближе стать к товарищам, передаю.
6: Ну, это как знак, как мы себя должны вести, по идее. Каждый день мы можем проходить эти праздники по множеству раз. Экран, гости, отношение к ним.
7: Да, я думаю, что еще очень символично то, что крыша делается из того, что считается непригодным для дальнейшего использования из отходов. Но мы четко и ясно понимаем и осознаем, что во всем есть сила, если это все правильно соединить и соединить в виде того самого экрана, который мы делаем вместе, сообща, и только от силы нашего объединения зависит то, насколько плотным и сильным будет этот самый экран, сука, который дает нам возможность вместе принять всех наших, как сказал мой товарищ, духовных гостей, и Авраама, Моисея, и Рава, и Бальсулама.